0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы говорили в прошлый раз об Исааке и о том, что главной чертой его характера была миролюбивость. Он избегал ссор. Он поселился в Версавии и оставил своих соседей филистимлян в покое. Они заметили, что он добрый и послушный своему Богу, и сами пришли к нему, чтобы заключить с ним мирный договор. Он не был слабым, и они знали это. Но они видели, что он миролюбив, а не задирист, и на их нападки не отвечал тем же, и уступал, и смягчал их. Вы тоже не бойтесь уступать ради мира. Пусть ваши товарищи знают, что вы не задираетесь не потому, что не имеете смелости или силы, но потому, что любите мир и не хотите ссор и драк. Посмотрим же, что теперь происходит в жизни Исаака. Я уверена, что и сегодня мы найдем пример для себя и извлечем что-нибудь полезное. Исаак жил в Версавии, пока не состарился и не ослеп. Он знал, что скоро умрет, и хотел оставить первородство старшему сыну Исаву. Он позвал Исава и сказал: «Сын, возьми свой лук и стрелы, и пойди в лес, чтобы убить для меня оленя. Принеси вкусное мясо и приготовь так, как только ты один умеешь. Когда я хорошо поем, я дам тебе мое благословение. Я чувствую, что скоро умру». Исав пошел искать оленя, но не было радости в его глазах, и вы, наверное, помните почему. Помните, как я говорила вам о том, что Исав, когда был сильно голодным, продал свое первородство за чечевичную похлебку брату своему Якову. Как он жалел теперь об этом, и как боялся сказать об этом отцу. Мать же, Ревека, очень хотела, чтобы ее любимчик Яков получил благословение отца, которое принадлежит по праву старшему сыну. Когда она услыхала, что Исаак собирается благословить Исава, она позвала к себе Якова и сказала ему: «Я приготовлю козье мясо и приправлю его так, как Исав, а ты наденешь его одежду и принесешь мясо отцу, и он подумает, что ты Исав. Ведь он стар и не видит, и тебе нечего бояться». Сначала Яков побоялся, что отец заметит, что его обманывают, и не решался идти. Но мать сказала, что если и узнает, грех будет на ней, и потому пусть он пойдет и, может быть, получит благословение отца. Исаак лежал на постели от слабости и удивился, когда Яков принес ему мясо, которое приготовила Ревека. Исав только что ушел и не мог бы успеть поймать оленя и приготовить обед так быстро. Исаак спросил Якова: «Как ты пришел так быстро?» Яков ответил: «Твой Бог помог мне найти оленя быстро». Исаак все еще не мог поверить, что с ним говорит Исав, и голос его тоже как будто не был похож на голос Исава, а на голос Якова. Тогда Исаак подозвал его к себе, чтобы потрогать, потому что у Исава были волосатые руки, но Ревека прикрыла руки и грудь Якова козьими шкурами, и когда слепой Исаак потрогал, он поверил, что это Исав. Наконец он поел вкусного мяса и благословил Якова благословением отца своего Авраама. Яков ушел, и вслед за ним пришел брат его Исав, и уже издали крикнул: «Поднимись, отец, и поешь вкусной дичи, которую я приготовил для тебя, и дай мне твое благословение». «Кто ты?» — спросил Исаак. «Я сын твой, Исав», — ответил Исав, и старик задрожал. «Кто-то приходил вместо тебя, и я не могу давать благословение дважды». Исав сразу понял, что это Яков приходил вместо него, и горько заплакал, и просил отца дать и ему благословение. Он так усиленно просил отца, что тот, наконец, благословил его, но только не в такой мере, как Якова. О, как Исав возненавидел своего брата! Он даже задумал убить его, как только умрет отец. «Умрет отец, и я убью Якова, и все, что досталось ему, я заберу себе», — говорил он про себя. Но мы увидим, что это ему не удалось сделать. Ведь он сам так легко отказался от первородства, когда хотел есть, и теперь Бог не допустил, чтобы он получил его. У нас есть хорошая поговорка: «После драки кулаками не машут». Он мог ожидать, что так все кончится, и теперь, когда это случилось, ему не на кого обижаться, как только на самого себя. Ревека узнала, что Исав хочет убить Якова после смерти отца, и позвала Якова к себе, и сказала ему: «Беги отсюда! Тут ты будешь в опасности. Поезжай к моему брату Лавану в Харан. Может быть, Исав забудет о своем намерении и передумает. Тогда ты возвратишься домой. Зачем же мне терять двоих, тебя и отца твоего?» Ревека не сказала своему слепому мужу, что Исав собирается убить Якова, но сказала, что ей не нравится, что Исав женился на местной женщине хананеенке, и если Яков сделает то же самое, она не переживет такое горе. Исаак призвал Якова и сказал ему: «Не женись на хананеенке. Пойди на родину матери твоей, найди себе жену среди ее родственников. Божье благословение будет на тебе, и благословение, которое он обещал Аврааму, дедушке твоему, исполнится на тебе». И Яков попрощался с отцом и матерью и начал собираться в дальнюю дорогу. Он ехал один, и как же он боялся попасться в руки Исава. Он сомневался в том, что когда-то вернется домой и будет в безопасности. Что пользы было ему теперь от его первородства? Он не мог теперь ожидать получения двойной порции после смерти отца, потому что Исав грозил убить его. Бедный, несчастный Яков, каким жалким был он на своем пути в Харан. Он даже боялся, что Исав уже подстерегает его где-то за поворотом. Может быть, он уже жалел, что обманул своего старого слепого отца. Теперь он, возможно, уже никогда не увидит его. Исаак даже пожалел, что купил от Исава первородство. Что бы ни думал Яков по пути в Харан, Бог знал его мысли и знал всю его печальную историю. Когда солнце начало клониться к закату, Яков почувствовал себя еще более одиноким, усталым и несчастным. У него не было с собой постели. Спальных мешков, как у нас теперь, тогда тоже не было, и он положил свою голову на камень, завернулся своей накидкой и уснул. Во сне он увидел чудесную лестницу, которая вела прямо в небо. Прекрасные ангелы всходили вверх и сходили вниз по лестнице, и Бог стоял на самом ее верху. Во сне Иаков услышал голос Божий, который говорил: «Я — Бог твоего деда Авраама и твоего отца Исаака. Та земля, на которой ты теперь находишься, будет принадлежать тебе и твоим потомкам, которых будет так много, как много песку на берегу моря. Через твою семью я благословлю все народы, и я буду с тобой и буду защищать тебя от врагов, куда бы ты ни пошел. Я приведу тебя в эту землю и не оставлю тебя, пока не исполню мое обещание». Яков проснулся, посмотрел по сторонам и, хотя не видел никого, знал, что Бог был с ним. Утром рано он вылил масло на камень, на котором спал, и посвятил это место Богу, назвав его Вифиль, что значит «Дом Божий». Он поверил, что Бог будет с ним и благословит его, и ему стало легче на душе. Он пошел легче и свободнее вперед, и с каждым днем приближался к месту своего назначения. Страх перед Исавом исчезал, и пустыня не пугала своей сухостью и бесконечностью. Однажды вечером он увидел человека в поле у колодца. Вокруг него собралось стадо овец, которое ожидало водопоя. Яков подошел ближе и спросил человека: «Откуда ты?» Он ответил: «Из Харана». Тогда понял Яков, что он пришел в Харан и был вблизи дома Лавана, дяди своего. «Ты знаешь человека по имени Лаван?» — спросил он. И пастух охотно ответил: «Да, конечно, вот идет дочь его, Рахиль, поить овец». Яков увидел красивую молодую девушку-пастушку, которая приближалась к колодцу, и поспешил ей навстречу. Он отвалил камень от колодца и помог ей напоить овец, а потом сказал: «Я твой родственник, сын сестры твоего отца Ревеки». Яков был так рад увидеть родственницу после долгой дороги, что он поцеловал Рахиль, и слезы потекли из его глаз и покатились по щекам. Рахиль побежала к отцу, чтобы рассказать, что сын его сестры Ревеки пришел из далекой страны к ним. Он находится у колодца, где она поила овец. Какая дивная история, дети! Это лестница, которую видел Яков. Это непростая лестница и непростой сон. Бог показал Якову, что от него придет Спаситель, который станет лестницей между небом и землей, между людьми и Богом. И Яков тогда еще не понимал этого. Но Бог исполнил все обетования на Якове, и он понимал, что он принадлежит к Богу, и что действительно Богу можно доверять, что он всегда исполняет свои обещания.

Умей прощать. Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там так громыхало и скрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и начиналась она, такая интересная работа, стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпич. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина, руки. Медленно двигаясь, они с неохотой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4-го класса была одна верующая девочка, Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо, как для Господа. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но, вспомнив мамин совет, энергично принялась носить кирпичи. «Монашке, как всегда, больше всех надо!» — ехидно подсмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!» — выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются!» — утешила она себя. «Над Иисусом тоже смеялись!» И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка», к нему все привыкли, и Вера тоже. Смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них кончались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру, как самую ревностную среди богомольцев. «Иисус, помоги мне не заплакать!» — об одном просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной!» Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала. «Да ее ничем не доймешь! Ей все безразлично! Ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» — раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что тут случилось?» — подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным, из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света

Ну и пусть верит, а бить зачем? Попробовал кто-то пристыдить Свету. Ничего, Бог ее исцелит. То ли серьезно, то ли шутя выкрикнул кто-то из ребят. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал: «Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей, я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша», — отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам». Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит, и опухла как, вся красная». Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «Помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступил в разговор папа, — «лучше всего простить и не иметь никакого зла. Господь сказал, что сам будет по справедливости своей воздавать врагам нашим, а нам Он велел не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Так трудно было простить. Какой-то голос настойчиво убеждал: «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла. «Лучше простить. Так Иисус учил», — решила Вера наконец, и на душе стало тихо и хорошо.

0: На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс, но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей!» — с каким-то злорадством говорили мальчики. «Так ей и нужно!» После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос, как же наказать Свету? «Поставить двойку по поведению, вызвать родителей, заставить мыть пол в школе». Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумывать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Давайте послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что ведь она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете».
1: «Ничего себе! Палец в гипсе, она говорит «прощаю». Глупая, отомстить нужно».
0: «Нет, сдачи все равно нужно дать», — раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера села, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. «Прощаешь? Ну что ж, тогда...»

и наказывать не будем», — с расстановкой произнес он. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зла и мести, как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На переменах Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Но вдруг она обнаружила, что забыла дома пенал. «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель. «Ручку забыла», — чуть еле слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера. «Неужели правда?» Класс весь замер. Все повернули голову в сторону Веры. «Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней». Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз, и сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя, староста класса, сказал: «Ты хотя бы извинилась перед Верой. Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы», — подсказал кто-то из угла. И тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, заживет все. Мне Иисус простил еще больше, и я прощаю тебе».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 9 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Можно вполне обоснованно утверждать, что 8, 9 и 10 главы этого послания представляют собой доктринальную кульминацию всего этого замечательного произведения. Ибо они рассказывают нам о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на неизмеримо лучших обетованиях. В 8 главе этого послания речь шла о превосходстве нового Божьего завета над его прежним заветом, а также о превосходстве всех его новых обетований по сравнению с прежними обетованиями. Ну а здесь, в 9 главе, автор начинает говорить о превосходстве истинного небесного святилища по сравнению с прежним земным святилищем, а также о несовершенстве временных земных жертв, некогда приносившихся в этом земном святилище. Итак, давайте прочтем стихи с 1 по 5. «Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесы была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. Далее автор говорит о том предназначении, которое было у земной скинии. Прочтем стихи с 6 по 8. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Иными словами, все устройство земной скинии было символом или образом того, что для человека путь в место пребывания в Бога, а фактически путь к лицу самого Бога, все еще не был открыт. Давайте прочтем стихи 9 и 10, где говорится о главном значении израильской скинии. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Для человека, приходившего в израильскую скинию, путь к Богу преграждали три входа, которые разделяли три помещения комплекса скинии. Человек, приходивший в скинию, чтобы принести свои жертвоприношения, мог пройти не далее внешнего входа во двор. Если этот человек приносил молодого ягненка для жертвоприношения, он должен был возложить руки на голову бедного животного. И это являлось символом отождествления, поскольку несчастное животное должно было умереть вместо него. Затем священник уводил ягненка к огню в качестве жертвоприношения на медном жертвеннике. Но сам человек, который привел этого ягненка, имел право пройти не далее входа во внешний двор скинии. Что же касается святилища, то в него могли входить только священники. Путь для простых людей туда был строго закрыт. И, наконец, в третье отделение скинии, святое святых, не могли входить не только обычные люди, но даже и обычные священники. Правом войти туда обладал только первосвященник, да и то лишь один раз в году.
Тем самым мы можем понять, что люди имели весьма ограниченный доступ к Богу, не позволявший им в полной мере иметь общение с Небесным Отцом. А потому очевидно, что скиния являлась временным устройством, и отправление всех положенных ритуалов служений было предназначено только на короткое время. Но теперь Христос может привести нас прямо к Богу. Причем только Он один может привести нас туда. И на этот счет сам Иисус говорил следующее. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Причем интересно, что священники были вынуждены приходить в святилище и совершать положенное служение постоянно. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло отправиться туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это, в конце концов, превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поколение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что обретаемое подобным образом очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Именно об этом говорится в 11 и 12 стихах этой главы, где автор пишет о высшей жертве, принесенной Христом. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья мои, я считаю, что этот стих доказывает, что Христос принес на небеса свою реальную кровь. Ведь если кровь козлов и тельцов являлась реальной кровью, то, стало быть, его собственная кровь, о которой говорится здесь, тоже была реальной кровью, пролитой им на Голгофе. Именно так я понимаю эти стихи. И если автор говорит здесь не об этом, тогда... Я вообще не знаю, о чем здесь идет речь. Христос вошел в небесное святилище посредством Своей собственной крови. Его жертва была высшей и единственно достойной этой истинной скинии жертвой, ибо она одна была способна приобрести вечное искупление. Господь Иисус Христос приобрел это искупление для нас. Но главное здесь вовсе не в этом. Основное внимание автора обращено здесь на то обстоятельство, что это было вечное искупление. Христос вошел в святилище лишь однажды и приобрел вечное искупление, тогда как священники народа Израиля были вынуждены приходить в скинию постоянно, совершая все свои обязанности как нечто временное. Только Христос вошел во святилище один раз и совершил искупление на веки веков. И это сразу же придает авторитет и важность жертве Христа, напоминая нам о том, что жизнь Христа никогда не спасала никого. Вы можете соблюдать заповеди Его учения и думать, что вы спасены. Однако, друзья мои, Его учение никогда не спасало никого. Только смерть Христа и совершенное им искупление несут в себе спасительную силу. Далее давайте прочтем стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому
и истинному. Упоминаемый здесь пепел телицы возвращает нас к одному весьма любопытному установлению закона Моисея, о котором мы можем прочесть в 19 главе книги «Чисел». Я предлагаю вам сейчас на время обратиться к Ветхому Завету и прочесть все эти любопытные заповеди. В 19 главе книги «Чисел» мы читаем описание церемонии очищения от осквернения, которое совершалось с помощью пепла рыжей телицы. Эта телица подлежала закланию и полностью сжигалась, а ее пепел собирался и сохранялся в чистом месте. Такой пепел использовался в тех случаях, когда человек оказывался церемониально осквернен. Это осквернение происходило, например, в случае прикосновения к мертвому телу. В подобных случаях священник должен был взять собранный пепел, смешать его с водой и окропить оскверненного человека. Это являлось способом церемониального очищения и позволяло восстановить такого человека в общении с другими израильтянами. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что образ этой рыжей телицы нес в себе особенный символизм. Например, весьма любопытно, что в данном случае использовалась именно телица, а не вол. Объяснение мы можем найти в первом послании апостола Петра в 7 стихе 3 главы, где говорится, что женщины являются немощными сосудами. Именно нашу людскую немощь и слабость олицетворяла собой данная рыжая телица. Дело в том, что наше осквернение происходит именно через наши немощи и слабости. Мы слабы, и Христос пришел в этот мир в полной мере, испытав на себе все наши слабости и немощи. Также в книге «Чисел» специально оговаривается, что использоваться должна была рыжая телица. Я полагаю, что в данном случае красный цвет говорил о том факте, что Христос стал жертвой за грех. Ибо грех неразрывно ассоциируется в Писании с красным цветом. «Откуда мы знаем, — спросите вы, — что красный цвет — это цвет греха?» На этот счет можно обратиться к книге пророка Исаии, который написал в начале 18 главы. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот почему в этом ветхозаветном ритуале для очищения от скверны должна была использоваться именно рыжая телица. Ее цвет ясно говорил людям о том факте, что Христос стал жертвою за наш грех. Кроме того, данное животное должно было являться непорочным. Нет сомнений, что оно не смогло бы олицетворять собой Христа, не являясь совершенным. Ибо мы знаем, что Христос был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников. Также эта рыжая телица не должна была никогда носить на себе ярма. Это условие символизировало тот факт, что хотя Христос понес на себе наши грехи, Он никогда не находился под игом греха, под которым пребываем все мы. Согласно наставлениям из книги «Чисел», рыжую телицу надлежало вывести за пределы стана и заколоть там, перед лицом первосвященника. Это действие также несло в себе определенный образ. Оно символизировало тот факт, что Господь Иисус является одновременно и первосвященником, и жертвоприношением, ибо Он принес жертву, но этой жертвой являлся Он Сам. Остатки этой рыжей телицы подлежали сожжению, причем опять-таки перед лицом первосвященника. Дело в том,
что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Иисус добровольно отдал Себя. Однако мы с вами, вероятно, никогда не задумывались о той скорби, которая была на небесах в тот день, когда Он умер. Также в книге чисел говорится, что первосвященнику надлежало разбрызгать кровь приношения перед скинией 7 раз. Многие люди думают, что в Священном Писании число 7 — это совершенное число, но данная трактовка справедлива лишь отчасти, ибо основное значение данного числа — это завершенность. В данном случае число 7 говорило о том факте, что жертва Христа являлась завершенной сделкой, ибо одно единственное жертвоприношение навсегда решило вопрос обо всех грехах каждого верующего. Пепел рыжей телицы должен был храниться в чистом месте, вне стана, и смешиваться с водой непосредственно перед применением. Я думаю, что вода в данном случае символизировала слово Бога, ибо именно Божье Слово выявляет грех в жизни верующего. Еще в 19 главе книги чисел нам говорится, что священнику надлежало взять кусок кедрового дерева, а также ветку иссопа и положить их вместе со сжигаемой жертвой. Меня это наталкивает на мысль о том, что Господь Иисус Христос не только искупил все человечество, но также искупил весь этот мир. Мы с вами живем в мире, который несет на себе следы проклятия греха. Этот мир сегодня стенает и мучится, но однажды он будет избавлен, однажды он будет искуплен, и весь существующий в нем грех будет устранен. Несколько далее в этой главе мы сможем прочесть, что даже небеса должны быть очищены. Об этом говорится в 23 стихе. Кто-то скажет: «Как же так? Разве небесам может понадобиться очищение?» Да, друзья мои, ибо именно на небесах было положено начало греху, когда сатана возглавил восстание среди ангелов. Но кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. Однако жертва Христа была адекватной и полной даже для очищения небес. Это была завершенная сделка, которая покрыла все Божье творение, затронутое грехом. И я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. Жертва Христа обеспечила искупление для будущего, для искупления меня и искупления вас, но в то же время она давала искупление за грехи людей в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые обретали спасение посредством веры. Так мы знаем, что Авраам был спасен верой. Каким образом? Он поверил Богу и принес ему Агнца. Был ли тот Агнец достаточной жертвой, чтобы бесследно смыть грехи? Нет. На самом деле, тот Агнец предвосхищал и олицетворял собой жертву Христа. Жертвоприношение, совершенное Иисусом Христом, как бы охватывало все время, простираясь в далекое будущее и осеняя собой все происходившее в прошлом. Все установления закона о рыжей телице из 19 главы книги чисел говорили о жизни верующего и о том факте, что мы с вами, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. Апостол Иоанн писал в 1 главе своего первого послания: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас и продолжает очищать от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как видите, кровь Христа очищает вовсе не плоть, но нашу совесть. Именно совесть людей нуждалась в очищении.
И нужно понять, что мы с вами еще не сумели достичь того, чего нам так важно достичь, покуда мы не прикоснулись к чудесной жертве Христа, осознавая Его власть и Его право полностью прощать и очищать нас от грехов. Именно на совесть оказывает воздействие Слово Божье, и эта совесть может также покоиться в завершенном спасении. По вечерам мы можем спокойно отходить ко сну, зная, что наши грехи полностью и безоговорочно прощены. Мы можем точно знать, что мы примирились с Богом, потому что Христос совершил это примирение. Как часто мы слышим, как верующие говорят, что они не уверены в том, что они спасены на самом деле, и они снова и снова пытаются прийти к Господу за прощением. Друзья мои, я думаю, что Он сказал бы им: «Я уже простил вас. Если вы доверились Моему Сыну, ваши грехи уже прощены, так что мы просто должны вступить в этот покой и найти успокоение в Его Слове, очистив свою совесть от мертвых дел». Мертвые дела, о которых говорит автор в 14 стихе, имеют отношение к делам, которые люди совершают, чтобы обрести спасение. Дело в том, что мы с вами мертвы в наших грехах и преступлениях, а все, на что способен мертвый человек, — это мертвые дела. Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек совершил что-то живое. Он просто не может этого сделать. Все, что вы делаете в попытках заработать свое спасение, — это мертвые дела. И именно вследствие того, что добрые дела никогда не являлись основой спасения, а исключительно результатами спасения, автор продолжает далее, говоря, что кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Причем, говоря о служении, он подразумевает не только служение, но одновременно и поклонение. Дело в том, что поклонение и служение всегда неразрывно связаны между собой. Вы не сможете служить Богу, не поклоняясь Ему. Точно так же вы не сможете поклоняться Ему, не служа Ему. Когда я вижу сегодня ленивых святых, которые ничего не делают для Бога, я не ставлю под вопрос спасения этих людей, но я ставлю под сомнение искренность их поклонения. Действительно ли они поклоняются Богу? Поймите, друзья мои, если вы склоняетесь перед Богом в благоговении и возносите Ему проникновенное словословие, тогда вы обязательно подниметесь с колен и начнете делать что-то для Него. Это нужно понимать и исполнять в нашей жизни, дорогие друзья. На этом я хочу сегодня попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.